0: Зорене Тенле. 98 мегагерц.
1: Два нелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм.

0: Zoran'ı dinle. Zoran'ı dinle. Zoran'ı dinle. 98 MHz.
1: В этом городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде.